попрощаюсь, и в седло с порога. В детстве я любил скакать в Марокко, чтобы огорченными руками всех отрыть засыпанных песками. И жалел печальных бедуинов, ничего не знавших про дельфинов. А дельфины — это те же дети, плачут, если их заманут в сети. Не кричат, не рвут капрон, а плачут, словно эти слезы что-то значат. А еще я думал об оленях, у отца усевшись на коленях. Как они придут, забыв про отдых, мыть рога от крови в теплых водах. Как сорока любит олениху, как сорока бьет ворону лихо, если та над олененком кружит. Пусть охотники с оленем дружат, так просил я. Пусть его не тронут. И добавил, пусть слоны не тонут.